你的是非的大意的好真如夜晚的地的烈王人日和我心за рок шиакрин бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан